0: างฟ้าจับนาโนฟ้าจับนาโนเซ็กซ์จับน
1: าไอทีบริวัติ
0: เจ็ดที่ไหน
1: 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-6-5-9-0-1. 1-1-